границы. Заступи пешаку, разлик уану. Иду прямо за носом на моей смерти, ой, бай. Под его накладу схраплавый хрепраку музыку доскоку насаваюшка. Это мала скушка. Иду а давам позор, абих не походовал. Иду а давам позор, абих не походовал.